Я нашың жұбысы, кезу сұңмағы хисілтара, нашың шипи ғатсықы татың ленсіндіні заңқырдерігі бза даватың, бза лқпа, бза басыңдегі, шетуғы чөтсіларңатың қанма жіні чөтсі түкуара татың шәкі өгі. Дена, шкап тұңде цөнеңдіна, лоғжаны еңігі жұбы чүнчүң цұмырцөна, ең лоғшегі гонсыңғы вашқы Tena chupa chung chung chi diringa lopse ge gongsang ge ditsul ndaga chola achi tong nyam te lopse ge gongsang zga shtipu zga ro tbi jakim vondin xie. Ya na chung shi chuk cho dina diringa zalqbi nyinga na chung shi bir gatsil tatong linsin daga nang a achi ng harjin da chupa chung chung chur joki jingjir ge chanba dang tipa gashchik ge chanba rgbi garkung ge chanba chi chanba chung waksam go jgxi yil. Дэрэн гэ жоги тэгэнжэр гэ цанба чангонда гэ нэнгэ цорхун уоркэл лунчэн гэ улэнцу гэ нэнгэ ян чэдэ жубо чунчун цо гэ лобсэ гэ гонсэн гэ лэхчээсэ гэрэгжи юну гэ шилэн хэмэ инжэна. Жубо чунчун ламу ян зум гэ лэнгэ гэ яла сэнгэсэр гэ нэгэ шилэн хэмэ дара дэмэн дарун лобрэ жима чунчун пэнцхо жума гэ лэнгэ гэ сэргэ нэлгэ сэргэ нэгэ шилэн хэмэ дэнэ гэ ян. Дэгэн шэнэ дэрэн ཡང ལེན ཚན ཐ ཐང གར གལམ ཇལ ད དང ཡིན རང གི ལང གིན ཇོན ཐང ངོམ ཇོ ཇ ཇ ཇ ཁང གི ཇོ ཆོང ཆོང ཡོན ཤ་གབ ཐོ ནི ལེན ཚན ཐ ཐང ཁང ག ཁབར ཡང བར གར སེ ཤེ Я цанба гниван жина харжинда тихба гарчик цанба чунгундарила дэрэнг тихба гарчик цанба чунгундаг нэнга ачиг ин чупо чунчун цор нямчик кэсэлтэ рэнгди уок динчик кэртам хысма нга цинямта лобжунтан тэхан чини чупо чунчун цор дэрэн ачиг гөтгиш ёног ридун инжина арганна шчёпа цэрнлэг замнуг карцм чөджэ дава дөма сэргонуг ридун хуйцун дэг нэнгни མིག མིག མིག མིག མིག མིག དེང དང དང དང དང དང དང Ачи ян тупо чунчунг цепсе нуг штамчил рэни лайн янжу ял. Аргбэ гаркунг цанба чунгдаг нэнга гансу мэрг хуйчэн кэнни хуатэ нуг вомур чэнбэ чэнйэг сэрг нундаг нэнни ачи ян тупо чунчунг цур хтонэн гэ мэцхи штатэнд гэнли гал чисэни ནས ཁས ནས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ང་ཅིག་གུང་སང་ག་བསོ་ཚོ་ཞུང་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་གྱི་རྒྱན་ནང་གི་ཡལ་ཁོར་བ་ཁྱོན་དམ་མ་ཐང་བམ་ཞིག་དང་ཆ་ཅིག་ཏོང་ཞིག་ཇབ་རྒྱ་ནེལན་ཞིག་པ་དང་དེ་ནང་གི་དེ་ཉམ་ལི་རྒྱ་ཅིག་ཅ་ཅང་ཆུང་སམ་རྒྱལ་པ་རབ་དང་ཡལ་ཁོར་ཅེ་ཤོག་དེ་ཡོང་བབ་གུར་ཤེ་བ་ཇ་དང་ས་ཡ་ཅིག་བམ་ང་ཆ་ནི་ཏོང་ཞིག་ནི་རྒྱ་སམ་པ་དེ་ནང ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 진 담보인 버 마슬 리그니 일 꾸른 자 추이께 워흐 조그니르응 응은 터비율 저는 메순지 텔라 산드비시든 김쿨로 로치 디는 정오를 살길 외출 시급 메춘 종사 메춘 홍국 시칠 김쿨로 로치 아니는 메사 등 뉴스 메사 알롱게 터비 니선 조길라 ཉེ་ཁུར་ དམ་བར་ལ་བམ གི་ལ་བེ་ངི་ཅིན་ཅོག་མ་རུང་ ཟ་ཏུང་ཡོར་ཁུལ་ཤེ་ཁུབ་ཅ་ཁང་དང་འདྲེ་མ་རུང་ ཐམ་གུ་ཆེ་སོག་ཤེར་ཇན་ནི་མེ་སེ་དེ སོལ་ལང་ཁུར་བར་ཧུང་གུག་ཤེ་གི སོལ་ལང་ཁུལ་ཚར་ཅི་ངི་པར་དེ་ཅི་ཡོག་གུ་ཇག་གི ཉེ་ཁན་བ་ཐང་དེ་དེ་ཐུག་སར་འཇལ་ལེན་ཚན་ཤེ་ཚར་སོང་ ལེན་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་བ་ཉང་ཤམ་ཚེ་རང་དང་ཟོམ་ཅིག་གན་ཁུར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཚོ་མོ་ཅེལ་ཏ་ཁལ་བ་ཤི་གི་ལོ ཆེ་ཅུབ་ཏ་ཁལ་བ་གང་ཏག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རན་ཅིང་གིན་རིག་འཛིན་རོ་མི་ཆེ་ཅག་ཉེལ་ལམ་ཏ་ཤེ་ནི་ད་དེ་མུ་ཤི
1: ཁོན་ཅིལ ཕེ་ཡི་གིན་ཅེ ཟ་བ་ལ་ ཨ་དེན་ཅིག་ ཡ་ར་ཐུན་གིན་ཅེ རམང་ཤ་ཡིན
2: རྒྱལ ཚམ མཚེར ཅི གཉ ཁང རང ཉིལ སོང བི གོ ཆ ཁམ ཅུང དང ཅོ ལམ
3: ཡ དེ དང གཉ ཁན པ ཆེ ན པ དེ མོ ཡན ཆེ ཚི དེ དེ རན ཐོར མ ཇང གོ ཉམ ཅིན ཁང ཝར ཁ དོ ལོང ཅིན གོ ཁམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེ ཚམ སམ བར གབ སེ ང ཐང དེ ལེ ཚམ དོ ལམ པ ར སོང རུ པ ཐམ ར ཆེ བེ དེ ན ཐང དེ ཁམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེ ཚམ དེ ཚམ པ ཅུང ཡི གོ གར ཚམ པ དོ ཡན ཇོ ཁ ཡེ ཤི ར ཚམ པ ཡི བ ཇ ཁམ ཁི ཤ ཡིན ཤུ ནེ གི ཅོ 삼바동 조회 19 삼반디 나시규
2: 줄회 제마 총승나 참칠 차등을 안 봐요 줄회 20
3: 레니아 카나바디나가 저 청총당 졸음대 증거 상급바이나 거기 정치의 성화 중 도비 초그 정진 건강한 의지는 성화다나 다도비 초그가 공단이 성누그 조지 거기나 지 침성그 간다 세지 야나 지 몽초코와 그 경의 그 돈독 세지 너무 그 조지 카키즈 일다등이 다 사그닌데 그르기 이제 치롱 조금 몽초코 다 좌청 거근데 희진의 초코 영나 사그닌데 그르기 점진 만나주 다 점주고 샤완데 치드권이나 니콘디 소소네 주 딜은주일 테나 조전디 타니나 주 도위 초 점진 큰 건고 초 마실 짓다 등이 지네 주 야가나 초데모
4: 다데몬 건지 봐
3: 레디도나 다 토므라니 라니 사그닌데 니 쇼누고 다 망초고 케픈 땅 들와 유니 너무 그 지 조지 스타디 카사 넘즈게 조지식니즈가 거니 답처게 사그닌데 그거기 뭐 초코 좋아지나 초코 뭐 초코 답자 참근데 희진아 초코 영나 제초 참즈는 거 만난데 그 사그닌데 그거기 답자 참 독줄지나 초코 영나 참중 것이 아는데 치르권네 세딜라 네 거니 주 갑다지나
4: 우리 땅 초고 사큰데나 단 그 님은 거 좋아고 좋다 단 뭐 조즈는 뭐다 남바나 초 마요코 다 조즈는 능가다 조즈 좋다는 거 다 천천 거 그거 자다니가 잔 토이꾼 저 그다 천체가 배라다 그 개와성 거노 그다 영 녀가 찍찍 거 배라 고무라다 했었지리 그건 개와성노 돈동나 전부나 저거 많지
3: 그래
4: 따때나 저는 그 도이가 디와즈나다 아저니다 저 청청도 못 차리다 그때 좀 적금이라 담았은 소도 모자 만들어서 그거 그쪽 디와는 거 대마용 담칸 거 나저리 그쪽 단단하게 담아 아니 도모자 이런 거 레스토랑 리선스 다가 지금 내용 나는 다 약간 모자다 양 이가리 만드는 거 다 집밥 고노 집밥가 지금 총자가 지금 통고 총 통나용 그 메라 러라자가 지금 군에 도모 있고 되나다 네가 만드가다 그거 다 메스락 성 이와선스 이와선에 자 찾은 곳에 다송고 칸 보크라 타마샤스 선자다 송고 연구미크 다 센터나 모지리다 집반득 쓰겠다 그 소라도르리 바지마라 지리다 연구미크 현금이라다 집바스 오는 거 추고 그 천성 칸드가 예시리다 추추지오니다 추나시니다 던던적지 고지르다 지리 카미냐나 땅 추고 그치 니케데 추고 디오고 다 데마용 한 컨그라 체크비니 땅 추는 거 지룬스 그 상승 거 매자 지룬이크 손다 그쯤 거 매야 디오젠 바즈르모 요지 그 쯤가 아빠암다 미코 그거 그매 니케데 긴거 젠바즈리카스 Таксан апа сунжинарда хшиг булунгу ко чызырызната та тынго дундунда тамачыгмен таманимен тамассамен та тандыра та чызжын чипагы ко чынсырата эзэшкэмэ чонгата чонтоны чонтонным цэгэта цэнцэна кэ мэрэта лонгуни тэната та шонгута чызыкта чорур важмара та кушмуда чынсанта дэр важмара та зэрита шиго хшиг буны булунгу ко та танга чуни кэтэ хаши хада дусура тэри та чартын кукура ко аян дэвэну ко каразаг зэз хшэри та княре сунжина шейсон гомо
3: ари
4: Сейсонго, та чняри сарыжа тусын ирон савсана чумик тунуци чезмик туна тучура самузр тутона текке та чи кенжаз чыны та ит хроняга пенсинго тамзы цырат жерин ян гыр тана та тусын сумо та тусын чына чонжина шик самузр та сейсонго сейсон бунда та чури хама какав сана та жи сух сейин чу чонжина та кчудалык чук нугунда көрүн гыр туна та ингэ симга дин тандай шиг нупа укмо чигина аньямына та хама какав сана Zhengengdegoda, Pamaga, Tatu Kununda, Zachuk Makeaway. Nina the Chensungo Sunday on Zamachuga. Taka and the Zhengo Chensungo Suna, Tatun the Zamachunata, Taketa, she Nemasunu, Tauzo, Jacasana Vitinian and Skunder. The Jambuta, Tungak Sholunuta, Manchuata, Pamaka Kavasunu. Next scene, the Tangu the Jinta, Sogarons and Tangu, the Kandoik and the Guga, the Jungun and Joik Donuta, Tangu Sunjata, she said Chaukia. Then we don't see the шокота сама шеренона так цунга апаграта димбаразрита так умумбурамза так умувион умувион та умуг шенуранго шенутер та умусиге хитаритас ката начи пандык цук цурур важмар тарга кши чотени та лу пачил не хмгу сонза так тойнаран чайна так важмаразри танга чинан шаши кадайне танга ши чипанжо кадайя кадайра кажи шук чонрадам тонжо шук кунга чок кытхи кира цмаран ринжи самазри танга шуши кадарита тепа ёмани так инжожури танга шушраун сурагни та укни мазни чегини та чого тачын занхангын манайна чуко нэг диондго та ди хуна чуко нэг чипара цама чарита чансандэ сони чипагра та хразе контурна мусни сомуна чуко апана цама чуко контурсни цинимата кхвагта тоншин чезгда нэг чонрата матон тавэк мэра лхратар тумзра мангу та кхш халашга чансанда халашга чонжзри та кхтхи кине мутрни нэг трата жари та цинимата срада кхв мэда чипага зачэни та сра чайв сонтумзри та тангана тэгэ шунга чэту та нэг чуго дэндэги танаа за трион та дэндэги нэг дэн жигэн дис Notensra, Zlunito, Zlunata, Tangana, Tanigarizora, Nigareta, Siga, Nigita, Nigarita, Sira, Chomichan, Sonta, don't know.
3: Regal, that's much you conna shakunota, such a content comes in a munchina, Chokotata, and a choke, Chirk, Chimsung, and the Chimsung, and Yetukasha, and the Mets, and make them. The port of Tarku, Tarja, Tarku, Tarku, Tarku, and Chimsung, Hakanjun, Jemanju, some of those locomo. Not only when you do it to the Makunde Tuna, that Chimsung, Tangles in a chukundi, and the Tarja.
4: Тамуго шонера мангата жа хэнхти кунута текета цгэзэ чимон чимож
3: ри ри ри ри
2: Томби гонхи госами
5: Шигби яр жимо цунсами
2: Замби хуаркын тенсами
5: Амами шива шесами
6: Чэмлэ жэндэнт мэцма дамним ян
4: 어떻게 한책다 추고 사내에서 존재하다는 거 전체가 변하다 가와서 문도 못 좀 가히우고 대나다 때께 님 마스크 나다 전체가 그 안개원 문다 쇼나라다 대마용 단카라다 저리 돈도라 특조리다 자튼 건데 큰 그때 그 특조군도 만치와스가 히우고 대나니 라라스가 다로나라다 도그 큰 그때라 특조이주라 더 힘이라다 타세나다 돈도 천천스나다 그 렁군이 렁군도 모라요고 그거나다 도스는 치건데 가디오스는 거다 전체니 만드스

0: Martin Rosen de Sergi, dans sa bien série Sergi, Hanirin de Sergi, Demode d'Atani, Gulmurchim Knarser Senera, Ta Gulmurche Gurtazuji, Denhon Sergi Nanda, Yanaji, Jay Sergi Nanda, Ganja Sergi Nanda, Nomuchira Martiner. Martiner Jinni Gurmut of Shira Tetina Tundi Tatu, Digachim Kungichu, Mashin Dana, Dobdakasungi, Mamang Chumkana Shatagrejana Chuka Yanaji Rangu, Radiwag Demon, Hankungu, Jelung Gotsu, Viongi, Vandam Rejanada, Dumdrejanada Inara, Tachu Kunjosa, Kuntuka Denhachira Moundry, Mauti Tatu. Та дилаканаян чи чонгракони дамуго тонда кама мазу шонго ка тишенг та чонго хина чок зонсав янсайна чок та чо ханьерна чок тондаг мушун жучела чаман гунгарыгра адаман гунг тугзине ва намжинт та тондаг машун гунга гурмун хана чего тизик хчейнд савын джу та чейн раштанга корни кони аген бамачик шета тевжинт та аранг джхиг арабри аранг джу махиг Та деваг кыргим дейл нго чыкканан имдэ хиг тани махина ранг яцора зонг чымзын ликона сона дана янч чымдыг рухчур тегнивзи дымо онер дина азу сона чет та чиг шыктыгра яңна чиг дымо го ганжаг шундан дымо хина дымо ругын онер тазу нга сонги цадынг маңмазга касыл тондык шундан нара да тукунде чиг чачымг нива юни дымо го чиг еге иктэг савызгым жаджу да тукунда такшиг кэчи дина таң ти цука гынга лецэн дах тонцымдан инжо лецэн ди сомбриг баран донзым ба тамрын чабра сомбрин га кырва тарджа бра хира бра ки тонды таркыл ба тамрын сомча чип таркыл агынрык сайынгыра сонун менен чинин ин лецэн Tongue Shanchin Tang is such a man hanking or Rushini, Yankan Banish Kupsa demo.
1: Sormona Miso the Mango Kichella, Jankil Shiton. A local Gankura Weshul Shekum, Tonzi Tama Goshul Shevali, Arangan Dolmibs and Jidik Mushel Badam. A Lugunula Yamur Jerna, near the Zuta Dini Zibia, Luna Sarvadam, A Lusuchi Sarvadiki. A local Gankur Stankin Shibin, Jonis and Jogi Bali. Варчимдан мэджу ламдан жумажун.
2: Хтам кя бен баре рин, ти чэм бо джа ин.
3: Ти чэм бо джа рин, гэн чун чэ сэн хтун ин.
4: Гэн чун сэн хтун.
5: Zasangsevi Sankaranji, Chenami, Erkin Kamzang, Chetse, Dieter, Song, Jangjong Yan Tinko, Worke, Long Tinki, Kanjong Shalon Linsel and Yamber, Yantapani, Tijish, Naina, Donzamba, Sarjira Hin, Tarang Linsen and Dana, Chong Shang Chin, Murk Tender Yartun, and one tun Tamu, Tarang Jonchir Maman Tam Kanzi, and Demogina Lanjus Gordi Datangi, Adansi, Kuduna, Tarang Jonchir Maman Tam Kung, Tamhun, Yamchub Jaina. Adansinayo, or than the Tavilan should go to Yuga Mui Suchinzina, Carson Terangina, Sasha Kendina, Ada Jayon and Baga Marit Nuginachi, Wanton Tamoinachuka, Wanton Magarinachuka, Teniginachi, Sanchin Jambaga, Marit Nuginach, Wantunga the Mugina, Tamoinachuka, Magarinachuka, Nena, Chio Tamag of Joshisara, Muhitasa, Nemoina Chiruka, Matu Ronchon Kil, Terentron Chirigina, Terang Timkan the Tavu Tunjina, Tongasan Chinchi. Mari tende yartunchi, wanton tamon the moina, Davyok, the Jimson Chesga, Terran Roncher Mamantam Kandina, Mari tendega, wanton tamon the moga, Natsasonri, and that's when Jinaya, Matsing a pertinach Higono, Higono Matsekina, Kosuanich, Mohiti, the Tanichi, Hobjungi, a Jimagina, Sanchunga Sasha Susuga, a Mamantam Kainare, a Mamasipsu Kainare, Shadeli Konare, Lekon Susuga, a Kosu de Maritendega in Naji, Yartuptang, or Montungan Zajin the Lanaji, Hobjong the Tangi, Ransani Naji, Amangin and the Shapsing Itala, Kiridan Bapai Jun the Suni. Shika Chambori, a Tivina, Tataran Tavina, Nazgorini, Tartalin, and the Lanjimi, Jachin Kanambi, Lentini Gunju or Smash, Shatanyonda, Shunina, Matitaranga, Shikano, Tarantonchen Momentum Kunga, Tempo, Yem Chibjena, Lentito, and Sina, Angisina, Captain Gursum, Cho de Moina,
6: Nozama de Mon, and Kanamba de Mo.
5: Tomarina Chitaran, Tunga, Janoya, and Tinka, or Kelon Tinga, Kanjo Shella, Tikita Japuri, and Quatin Chisini. Tartalin Sandalan Yenzimbi, Jachin Kanamla, Talent Roncher Mamma Timkana, Motos and Dorizina.
6: Hey, Ton Roncher Mamma Timkana, Tao Yunus Kalisimana, some sorgog, some sorgananda, a jar, verg, hair, or Tiansica, sorg, a poanj, salar, a dumbi, merg, a deunit among a choli conda, merg and Nanzuni contamosa. Tangachi Timkana, Chazata, some chin bag of merg. Тэндэкэ онтэ тамаан дам кошон тосонзна дагчи нанкэ кэсэчина чэргэ мэрэг тэндэкэ шаандэ лигут нэг гормнага

Америки сэнзэн талан пуи цэйв дэньян дра тухда зумиг бэйни Америки тар чул чазан сэмла хуар муза цунгагни иланган жабгул тэпа дэнхэнши. Талан пуи шэйдир. Амагача тэсэмла дурлаг тэмэдян илан шугла чампу чагбу тэбэсэр. Ки илан ланжи кэшитэн. Гэдэ иланги нирмур джинтэн магул на Америка шугчи ngарли янгави чагчул бэйни иланла чампу тунгэнсэр. Америки сэнзэн талан пуи цэйв дэньян попчан гарпу нэ цамжар юнгви баши сэнзэн лула дэнг джимуши. Талан пуи шэгир. Шухни чи нё цунгтэн джибэ джэжэ мэнгур джэдэр шибар масэл гочэл нэдун амэгсэ гарнэ джэдэр шисэр. Талан пуи ти джисэ шэгир тэнгди джимл хачан дэлгэн бадан шухни чи тими джисэ джимл шэнэ нэнгэг лэдун рэнгэр джэдэр шэгэ тэгчэйол. Тэжэчэ дангунгийн нэн гэкэл юна шугнийчэ джимэл нхалли мэнгу гудэг шэнгийн сэр.

ниглас гелингу я чон добрый госта горгой мавара ла аламило ниглас гелингу чорджга комбай онухсана ретала аламило ниглас гелингу Yang arjig me tong sala ikanda kola alamilo angiglas gilingu ya chomavzo amor tong jevara la alamilo angiglas gilingu ya chukhra paxa

0: ангерлаз гелин гоя дин дөхсөм дом дин апшас гин гола аламило ангерлаз гелин
1: ла ла ламило арлаз гелин гу тең ясан талар артмасын ин плакола ламило арлаз гелин я дашарап дям бамгарыг саре гола ламило арлаз гелин я ясан патар да афан кодмане гола ламило арлаз гелин я Yezong astar jiga tangatsnik tini gikola lamilo arlas gilnya dastar jam ngari sare gola lamilo arlas gilnya ngastar jiga na kondog di sare gola lamilo arlas gilnya Yezong ikhlena tomtsin jani le gola lamilo arlas gilnya dadag jantna ni agar sare gola lamilo arlas gilnya ikhlena ka ngdi sare gola lamilo
0: Я лун серез у мига е локо ярза яфса его харфанра зон цака е локо ян хартин гоз ян чардерси зоза ка е локо ян томас гоцгм сармо зорца пи е локо ян хандын егоз дан антон ба доктор ка е локо ян хартин
1: яг Тенгирланда музыка става ил кукулын ан кукулын ан
0: ла ла мило ангирлад гилин гочи семчон чега семчон хигола ла мило ангирлад гилин гочи карун дема семчон хигола ла мило ангирлад гилин гос Yanda tanang tom ni ni rung re go la la mi lo ngir la de ling o chi sem chong chi ga sem chong hi go la la mi lo ngir la de ling go ya chi sha ur go nga sem chong hi go la la mi lo ngir la de ling go nda tanang sha mi tang rung re go la la mi lo ngir la de ling go ya chi sem chong chi ga sem chong hi go la la mi lo ngir la de ling go chi gla khig cha go sem chong hi go la la mi lo Я чё там, а мне в сару и на гола, а ла мило, а мне в лад гелингус.
1: На чьи сим чунг сега сим чунг хиго, На чьи умрги на сяле сим чунг хиго, На лангу дюмаг на чачу саг, На чатнг ли чапангу дюхаг, Янда чи сэм чунг сега сэм чунг хиг, Тигалах чао сэм чунг хиг, Лабдиг дюмаг на цар дю саг, Тацар сунг на ngo цаг зу дюхаг,
0: Нирланда музыка горшки на сунгу,

0: Я шу манинг о на сомцм за кола аламило ангирлад гилингу я шу гламлав о мам за ни кола аламило ангирлад гилингу я хыгсым кун а на цам буз кола аламило ангирлад
1: гилингу ла ламило Тен арар жар жар ачу тумдыл чангала ламило агназ гелиня га хатам чынын кургуз гыын гала ламило агназ гелиня эзо досган жан гурын чангала ламило агназ гелиня итүн менен аңыма хорна тынгала ламило агназ гелиня ye chor ja khan bagla pakap si changola lamilo aglaz gelinya yusha mengna chaqqa signa thangola lamilo aglaz gelinya yeng atla songa tbala manyang sinare gola lamilo aglaz gelinya ngalen jgala wa khakhm changola lamilo aglaz gelinya kimar dig khaleg nam na thangola lamilo aglaz gelinya Yandar mavam otongarasam dugo changola lamilo aglaz gelinya targulmanin argiga sen yuna tangola lamilo aglaz gelinya adiglanda mozaka gorchila songola lamilo aglaz gelinya

ну а та цама итхва голи ягна нинту гтар жа хигчти нже махина терен по жаргим гче та дамси онуга товчун томаз к нинту се гонунди шептчиню тянчинин гина я жоки джинжер гнага а на чун жима на ти жойма гланну г сила ти ти чунчунг се гонундара штанзин гамо гланну г сила гнгчин сила се гонунди нига чета ко джисио типа га стикнага на артымзгра хшидунзг чета ко джисио рипи шкар кунгнага ата кунин гина пожар гим гочли итнгзга нда сама гина шептен енжунг ариаин ари тана чу цамбаририна машиг би я гунтэ ян чуку чунчунг сама лхсы лхсарваз гня чули чуел Ya, tena duku chungchung tsangma ge shibde nyan yu la. Ri, ji lakshik sarwa nyamchi maa shibi ya, wanda limtsang ngunma ge chuni nyamchi li nugu lakshik de yangshir yunga zhiyil. Gengar zidang na, ngaypir njibgi xiawa nga, matri paani xiobi ci, kwimu nga nyiki chapar xi, jibni xioba limbi cil si gunundar la. Ri, derang jina yang po uchar yim ge lakshik sarwa zhi chit gozhi siyo, tena duku chungchung tsangma ge nawa tola nyungu, Kweepa yundin zunzinba deetag lakshila rinchinada. Gajamtsu chenbu chivih deer yinshir chivu tamchilinbaav tasigiya. Chukku chongchong chongma gonyongzi maanyongna gauchila nantinga chata pochargimga darong tangshing donjuyil. Kweepa yundin zunzinba deetag lakshila rinchinada. Gajamtsu chenbu chivih deer yinshir chivu tamchilinbaav. Re deerang lakshin dengenayang chukku chongchong chongma ga Narjib galunga markira, nyambi waka jili jambi nula nyar yunga riwayin. Rieta shunin jina, achu angis na chung shipi ga cik chan chung tungu joki tingjir gana shik juyil. Alangag jarsila ga shin yonu gu chuku chung chung changma ga, diesel damzin hi shibtan yungu.

야녀니비 쪼꼬총총초 다타체즈가 산지능 진반 덴기나 나총시비 가츠근 지기티 참바 리비 가르콘인 리 데랑기나 포자르김 그르비 가르콘 거스컬음도 질란디가 땅아 나총시비 젠히 토니 쇼르튼데 무츠츠가 르 디즈기 리 데나 쪼꼬총총 청마그 십도윤고 리 다 쇼르튼데 땅 젤비 거기 다시 진행시 멍거 Tereng Poo Chaar Jimga Na Khazga Chigse Chuyil. Tena Kirgi Shostun Dung Jina Woda Dambi Nang Kirgi Sachan Zomi Shigirga Khakhil Jiri Shika Oma Yang Shiga Palo Nuga Ngga Ta Wola Shompil Ta Shompil Kirgi Jina Shondun Jina Hachang Mangni Kapta Muzga Yikwazga Kiyo Nuchenga Panchan Wara Shuga Shtomu Ichuga Kirgi Tumogu Sutsgiwuk. Тэйн үчэнгэда нэнгэ шуурштун зири тэгэ тхунэйэн янсэрг. Тэна шуурштун сэгунуунда нэнгэна ласаага гаярдийгэ аргаштун чэхийзгэр. Уэда чэкуи намгэнгэ ngаджу дэрпун наври дэбсэ штумба тэпэй гэнгу зубжиг гэхэ чэмуунда нэнгэна джамидатэнгэ дэшкэндэн нэта. Та елун кэхэнэ пэмнуугэ ламу дэкэр вацэнгмагэ та рэмбахтара ламуугэ дэкэр манганжэна зэнбэлэ кэйони тэмузгэр. Та кэргэ шуртун гэ ргартун омау нэна ода дэмби цихчинь нэ зун та илун кэкэл хамуа чаптын ба цама ранан гэ чэчи дэмби лами чабжун джамэн мэнган гэна чаптын ик таса чунчэр гэ мэн цугра нэн кур гэ шэнжу мэн цуг дэбжин сакэл жэни юнну гэ мэн цуг цама гэ лиэн дэтэн джэю гэ хищара хуйчатина мэн азэ хитэп гэри ритэна пучар гэм гэ Та на чонси пип джинхи чони шуртун сегону дитунда рэгдизин оштулини. Та на шунин джина хшихцим джерлугра, хшихцим джина кргенджа джугану гэчу кучонг-чонг цамамагидаттэнгни, лобчонг ломазыка нянту сегонунда

0: Yaa tse tengi nian kanaa baa chee naa baa dee mooyee naa chee tsi tiir tiri zin tholhun jang lukun nian chun kong warka loo long chun gaa chumchong tong cho lum lee chun sambar gaab sa shee ngaa thang dee lee chun doon zin baa raa chun duk baa tamrin chee bin. Tee naa thang dee chumchong tong cho lum lee chun daa chanbaa chungwaa nii gaab garao chanbaa tongwaa naa joo khwaya shib raa chanbaa nii waa jaa chum khib shaa in. Shun nii gaab chanbaa tongwaa joo khwaya shib gaa chanbaa nii naa shik juwee. Da thumra nigi rangi saami nani shonu ga. Da mangchukwa kepan tang drilwa yoni. Namu ga chigi joji, shtabdi, kasa. Namu zga joji shigini zga korni. Da pchir ka saagni ndaga kargi. Mangchukwa tsuwaaji na chukwa mangchukwa. Da bja chumga ndakhiri na chukwa yangna. Che cho chumzi nunga marna ndaga saagni ndaga kargi. Da bja chum chukchurzi na chukwa yangna. Chumchunga shiawa nda chi ribko nda se dirila. Ndi korni chu kabda zingna.
1: Uri, tang chukwa sakhanda na tanda ga. Nyamanga tsuwaka chuta ta namo chuzi namo ta namba na tsukho maa yuko. Ta chuzi ka nanga ta chuzi tsuwa ta naga ta chanchanga naga zadaani ka zan tui kunu tsu. Taka ta chanchi ka vera ta waka ngewa shungo no. Taka ta yung nyaga chikchik ka vera gumura ta hichasa chari. Taka ngewa shungo. Tundukna chambu na tsiga tsiga manchi ka. Ta ta ina nga chu naga dui ka diwa zina ta zawa ni ta shawa chamung chamung da mundak chari ta waka ta jindrika mira. Ta maa san tsu tmo za manchi ka. Taka kichu ka. Diwanan ga dima ayung thamkhaan ga nda jari kuchu dan dandrik thama hanyit muza yuri nigari sarandrik sangsang. Daga zhigna yang nanung ta yakkaat muza ta yang nigari mandrikan daga ta jipaaz gunu jipaaga zijin chong zaga zigzor thongko. Chong thona yang ku vamera lagra zaga zigzun gunit muza yiku. Dina ta niga mandrika ta genga ta vamera shirak sang yuwaab sangsang. Yuwaab sangsang yadza chatsin gu sangne. Та шонго кам бокра тама шац сонда та шонго янгуми ката синтхна мочери та чипан дык цыка та к сора дурури вачма ра зри та янгуми к янгуми ра та чипас онинг чуг дык тэнзан кан дык ясри та чучу яны та чучу нашини та дандам дык зи кучра та зри камня на та чу к чи дикка та к чуго дёго та те маю тан кангра чекбени та чу дык жилун сык сак цанг ва меза жилун ик сонда к цанг ва ме дёва жем базар мо дё чиг к цанг апам да мик дык к ме дикка та кинго жем базар ликавс Так сам апа сунжанарда хшиг булган гоко чызырызната та тынга дундугда тамачиг мен тамани мен тамассам мен та тандыра та чызын чипаго гоко чынсарата эзеш хэмэ чонта чонтоны чонтоным чыгыта чынчана кымера та лонгуни тената та шонгуда чицкыда чорур важмара та кушмуда чынсандыга дэр важмара та зрита шиго хшиг пуна болган гоко та танга чуникэте хаши хадал хусуратэри та чатынгу кукура гоко аянжо нуго каразаг зыз хшери та княре сунжана шейсон гомо Шейсонго, та чиняри сарыжа тусан иранан сав сана чумика, нуци чезмика. Туна тучура самузра, тутана дэкэ та ши гэнжазы джинэ та игитхуроняга пэнсэнга танзэг цирад джирэнг нянгиржатана, та тусан зуму, та тутан зуму, чиня цунжина шиг самузра да. Шейсонго, шейсонбунда та шури хама какав сана, та жишук шиэнд чу цунжина та кчуда лагчук нугунда гурнгар туна та ранга лисимга дэнтанда шиг нубау гуму. Чигина, аньямуэна та хама какав сана, Zijingan daga da pamaaga tahtuqa kuunun da za chukumay ka bay. Njina daga chansangu lusun da yang zama chuka. Daga da daga zijinga chansangu lusun na chukka tahtuqa da zama chuna da dekka da waka shii nai maasunu da uzu go jakaisa na vetrinya rinz kundara. Da jambu da waka chungay ka shawali gunu da manchiwa da waka pamaa kakaba sunu. Daga shii nara. Da tanga chu zijin da shawaga rangshan tanga chu da waka nriwa ikan da guga. Da jangu da nriwa ikan da unuga da tanga chu chunja da shii gsa chao kaya. Da nuga tanga chingan da kish чокта цама шеренгана так цанга апаграта димбаразрита так умумбурамза так умувиангу мувионе та умуг шенурангунго шенутэр та умусиге хитаритас ката ngachi pandak tsak chorur bajmar targa kshi chotini ta lu phachil nyakhngu songza tak doinaran chaina tak bajmarazri tang chinan shashi khadaine tang shi chipanjo khadaiya khadaira khajik shuk changra tam thongju shuk ngo chok khatri kira tsamaran rinji samazri tang shi khadari ta tepa yongani ta khin jojuri ta tang shi sraun sraunita ta ukni mazni chagini ta чуго та чэнсэн кэнгэ мэнай на чуго нэг дэвэн дэг та ди хуна на чуго нэг чипара цама чари та чэнсэн дэ сони чипагра та рази контрэ мусни сомо на чуго апа на цама чуго контрэсни цэнима та кэ вэг та тэнсэн чэз гэ та нэг чонра та мэ тон та вэг зэ мэра лгра та рэм тэмэзра мэнгу та кэ шалаш ха чэнсэн ра та шалаш ха чонжэ зэри та кэт хэ кинэ мутрэн инэ цэ та жэри та цэнима та сра та кэ вэ мэ та чипага за чэни та сра чай фсэн тэм зэри та данга на тэ гэ шун гэ чэ ту та нэ чуго дэндэ гэ та на я за тэри я та дэндэ гэ нэ гэ дэн жэ гэ дэ ᱱᱚᱛᱮᱭᱟᱥᱨᱟ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱪᱚᱠᱚᱢ ᱟᱡᱤᱞᱩᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤᱜᱟᱨᱮ ᱡᱚᱨᱟ ᱱᱤᱜᱟᱨᱮ ᱛᱟᱥᱤᱜᱟ ᱱᱤᱜᱟᱨᱮ ᱞᱚᱜᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱭᱨᱟᱛ ᱪᱚᱢᱮ ᱪᱷᱟᱱᱥᱚ ᱪᱚᱱᱛᱟ ᱫᱚᱱᱫᱩᱢᱥ
0: ᱨᱮᱜᱟᱞᱟ ᱛᱟᱥᱢᱟ ᱪᱩᱠᱩᱱᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩᱛᱟ ᱛᱟᱪᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱥᱜᱤᱱᱟ ᱢᱩᱱᱪᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟᱠᱛᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱤᱨᱠᱤ ᱪᱷᱤᱢᱥᱤᱝ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱤᱢᱥᱤᱝ ᱜᱟᱱᱮ ᱛᱩᱨᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱᱟ ᱢᱮ ᱪᱟᱢᱮ

0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ནས ཁང ནང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 문院中前世最重要的有别从未想起来德胜尼空的同一配件的错才有公司舍腾格切路萨策斯罗东传记龙顿萨策库尼尔等前阵感送凯利配件强国苏家尼次拉阿杰罗那些目标等凯利节托中托索别瓦等宋志基配件见得些十八点托中林尼家国人社会出了恰不学霸等参与等腾别国东等等别见见多等来很团吧 七通空的准确等啊，老不得下面接维修的学霸等啊，七监控从手机使用等啊，七路用这个泥巴啊，监测啊，接起使用啊，七不是电力站干送些呢，农不是人不学霸，他们今天德胜尼空马了个，用你来整这个学霸，我等这个团起来，他们真的不接皮呢，啊，家可把德胜尼空团里讲妥善这种学霸嘞，想得个学霸等啊，对出来这本学霸他嘞，学姐还得请帮用给别个嘛等啊。
1: 昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨日的昨 ཁྱི Келиг танди хонлен дан цайжи дамбу суг рейшир мгди елгэнэй челин зэптунан дончул шийхан. Кэли жи лагцэг гэнцэн ла жжжуни Якоб дан лирым цайжи ламдаг дагачи шэпэй чуэшиг бэр гэма дангни шуғхэн жанцул нэйба жэмтур дан. Датанг зун шинтунг жуэнчэй цайюнганчэр гунсэр ломэй ловли бийцэл дэнжэг дан тунчил шэпшилн зэндум шава цур зуни шэпшир шийхан. Кэли жи зуэжинганчэ нанчэ шэпэр гэндал данчан динямдэ шэпшир талингэн хорию ранчан марцан тууи анатун сэнтур гуани нэг дэкэг дан тэнжур гэ нэрд тэгчул шиди ломэй дэтанг дан дэнжэг ла зунчун шэджэрэ. Датанг зун лутанг зуэчэн джэча цайю гунсэр джакэм тэншэр гэ цайжэ мэлунвэй анатун дэг
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванун дымра. Ванун чэнчи пони чэчэ капрлагюль.

0: Kong in Jersey? Taiwan.
1: Taiwan.
0: In Jersey, yeah. Chitan click on the rear.
1: Tang it and kick it.
0: Really, thank you. No drink Taiwan lunch and go. Don't go lunch and chit, you are Taiwan lunch and the Yadaji Gunichet on the Keto Kigia.
1: Totorama Murima.
0: Hola, you jung Hong Jimmy. That chum tongue radio yoke. Махига. Я дыр гогса рго.
1: О.
0: А гока гса.
1: О, я.
0: Са та та тавр гыт мой инди мача та маг ти мара на да он чан гока. А. А тари го.
1: Я я.
0: Али я. Не то по хао чеп тиран глин цан нани. Да пайчир то ахсмален то сумшар ган самба кобри го.
1: Я я.
0: Я то по ник демо. Ya demo Ya to po chode mo ina
2: O demo do zimba chode mo
0: Demo yen to po sa cha kang zgi nya cha se ra ni ngof chiz gan do di zgina
2: ngam cholu gi
0: nya nga sonam bam ari to po sonam bam hon chilen tsina shi nyong a
2: nyong a
0: ari tina tera yang chilen tsina shi tano ga sa she go Yadani, Teranga, Lensanani, Arjun, Toa, Tomo Ketsking,
2: oh, yeah,
0: Chisau Shenyun. Akar Tanga Tangchina, Aragon Gati, Gomanju, Chickel.
2: Akar Tanga Tangchina,
0: Akar Tanga Tangchina, Aragon Gati, Gomanju.

0: Махига, я взгляд хитгина. Я тани то аниому нюнго. То аниому тку так ди каланжун гнана. Шугу жи гдав жа сеги дону канжа ура.
1: Шугу жи гдав жа.
0: Махига?
1: Махи.
0: Я тина тера жига шкерго.
1: Я
0: тоах самба мунюнго. Тоах самба му. Ичу джаму тутун виештем ногун джаму гняга чадгсек.
1: Тума.
0: Тума. Ари. Тумарела. Ари. Я тани тоа ргао мурела.
1: Жо
0: мурта. Жо мурела. Я чи то жо мунюнго. Чо пай кангэн сегура?
1: Цолуг.
0: Цолуг. Аре, ина чо ранг пай танг рёвайо нуг чо ватанрэго?
1: Я.
0: Цу хунбугн тарку ранг цэннап чалэ тау гэ?
1: Цу
0: хунбугн тарку ранг цэл?
1: Чэли тонзгра.
0: Тонзгра.
1: Тэнтах тонзгра дьяра дьяцэн дэ?